0: Фарид,
1: Верять,
0: Кеннет.
1: Фарид,
0: Верять,
1: Кеннет.
0: Четыре,
1: шесть.
0: Четыре,
1: шесть.
0: Кеннет,
1: шесть.
0: Четыре,
1: три,
0: два.
1: Кеннет,
0: шесть.
1: Четыре,
0: три,
1: два.
0: Один,
1: три,
0: четыре,
1: три,
0: шесть.
1: Один,
0: три,
1: четыре,
0: три,
1: шесть.
0: Три,
1: девять,
0: семь.
1: Три,
0: девять,
1: семь.
0: Четыре,
1: шесть.
0: Четыре.